0: Вечеря! Чмейн Сорен Барн Бруду!
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.